Мы в Париже, это район Барбес. Несколько минут от знаменитого Монмартра. Встретить европейцев здесь практически невозможно. А вообще больше всего мигрантов в Европе проживает именно во Франции. Россия, как говорят, идет по тому же пути.

This was Marta Argerich performing Robert Schumann. Now, something. We're going to play it one more time. And as Marta is playing, I'm going to read the Pushkin poem in Russian while she does it. Let's see. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я не хочу печалить вас ничем.